слава Тебе, Сыну Небесному, Утешителю души истинной, живи здесь и вся исполняйся сокровищем благих жизнеподателю, приди и селись и очистяй всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при себе законе наше. Святые, посвяти исцеление мощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Боже и Сын на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, да избави нас.

Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареву нашему Богу, придите, поклонимся, припадем к Христу Цареву нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему, услышав, Господи, правду мою, во имя моления моему, в душе молитву мою, не в устах крестивых, от лица Твоего, судьба моя, изведет очи мои, доведет правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил миссии, и не обрите со мне неправда, я куда не возглаголит уста мои, дел человеческих, за совеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши ступы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои, а с во славах я куст, слышал миссии Божие, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасаю уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей, покрейши меня от лица нечестивых, пострастивших меня, врази мою душу мою, одержавши от рук свой, затворивши уста, глаголаши гордыню, изгоняющий мы ныне, ободоши меня, очи свои, возжиши, уклоните на землю, объявши меня, яко лев, готов на лове, яко с кимен обитая в тайных, воскресни, Господи, предвори и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от врага руки Твоей я, Господи, от малых от земли раздели животе их, сокровенных Твоих, исполнящих чрево их, насытившихся сынов и оставивши останки младенцем своим, аж же правду явлюсь лицу Твоему, насытившися в них давитими со славе Твоей. К Тебе, Господи, возлюблю душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не послужусь Твой век, ниже да посмеются врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, наставь меня на истину Твою, научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпи весь день. Помни щедроту Твою, Господи, и милости Твоя, яко отвека суть. Грехи вноси мои я, и невидение моего не помяни, по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благо и прав Господь, всего ради закона положи, совершаешь на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, и милость и истина, взыскающим завета Его, сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его в благе подворится, и семя Его наседит землю. Держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, внуку Господа, который исторнит посети нози мои, презрен мя и помилуй мя, ходи народу и нищий изм аза. Скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи меня. Вижу, где смирение мое, труд мой, и оставь все грехи мои. Вижу, где враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправильно возненавидишь меня, сохрани душу мою, и избави меня, да не послужу всех поплах на тебя. Не избави, прави, прилепяхуся мне, яко потерпев тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля, все скорби его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, множество щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мы имеем беззаконие моего, и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной сплыну. Тебе единому согреших и лукавый пред Тобой сотворих. Я, когда пройдешься в основе всех Твоих и победишь, не даст судить идти. Все бы беззаконие зачат есть мы, и во грехе среди меня, мать моя. Все бы и снова забилась в известное и тайное премудрости Твоей, я явил Мессии. Окрепивши меня сопьями, очищуся, умывши меня, почисти говелюся. Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуйся, кусь смиренная. Отврати лица Твое от грех моих, все беззаконие мои очисти. Сердце чисто, создаждем мне, Божий Дух, прав, обнови в утробе моей. Не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духу Молодышнему утверди меня. Научи беззаконие путем Твоим, и нечестивых Тебе обратятся, избави меня от крови Божий, Божий, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устни мои, отверзи, и уста мои возлетят к хвалу Твою.

depois mesmo.

спасили вы Христовы, убо Авраам ли семя исте, и по обетованию наследницы. Глаголю же, нелико время наследник млад есть, ничим же лучше есть раба, Господь сы всех. Но под повелители и приставники есть, даже до нарока отча. Так же и мы, егда бека младе, по стихиями бега.

спяши со страстьми и похотьми, аще живем духом, духами доходим, не бываем тщеславны, друг друга раздражающие, друг другу завидящие, братья, аще впаде человек.

Духове Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, бласпевы, исповедуют небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в церкви.

Создателя святые обители сия, я всех прежде почивших отцей

Святые Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обновит.

богатые, это на страшном судище Христовом.

Дорогие братья и сестры, Слово Божие заповедует нам быть бдительными, охраняя себя от искушений бесовских, чтобы враг внезапно не напал на нас и не погубил. Трезвитесь, бодрствуйте, говорит святой апостол Петр, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вы должны постоянно следить за своим умом и сердцем, чтобы ничего нечистого не допустить для себя. Как пограничник бдительно охраняет границу, так и мы должны со всяким вниманием относиться к своему сердцу и душе. Нечестие, суеверие, ереси, всякого рода заблуждения, развраты, другие грехи – все это дело не одной лишь нашей воли, но и бесовского подстрекательства. К великому счастью, мы не беззащитны против всех козней дьявольских. Нам дано благонадежное оружие для борьбы с ними. Прежде всего, это пост и молитва. Однажды к Иисусу Христу подошел человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он новолуние беснуется и тяжко страдает, либо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И запретил бесу Иисус, и бес вышел из отрока. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему вы не могли изгнать его?» Спаситель сказал им: «По неверию вашему». И затем прибавил: «Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Надежной защитой являются и крестные знамения. Однажды преподобный Антоний Великий, споря с бесами, говорил: «Если что можете со мной сделать, делайте. Если не можете, то напрасно и трудиться. Знамение крестное и вера в Бога для меня непреоборимая стена есть». Тот же святой отец также поучал братьев: когда бесы не в состоянии бывают смутить наши помыслы, тогда мечтаниями искушают и устрашают нас, но все они по первым крестным знамениям исчезают. Некогда мученик Киприан спрашивал беса: «Которым оружием возбраняется вам и что ослабляет вашу силу?» Бес отвечал: «Не можем смотреть на крестное знамение, но бежим от него, как огонь. Оно опаляет нас и далеко от себя гонит». Поэтому посвятитель Кирилл Иерусалимский убеждает нас постоянно ограждать себя крестным знамением. «Да изображаем его, — говорит он, — на челе и на всю, на хлебе, который кушаем, на чашах, из которых пьем, да изображаем его при входах, при выходах, когда ложимся спать и встаем, когда в пути и отдыхаем. Оно и знамение для ветра, и страх для злых духов». В письмах Серафима Святогорца повествуется, что один угодник Божий, пустынник, спросил однажды явившегося ему беса, что для него страшно в христианском роде. «Три случая в нашей жизни, — отвечал бес, — грозны и невыносимы для меня. Таинство крещения, где я совершенно теряю свою силу и право над вами, крест, который мучит меня, гонит и уничтожает, и, наконец, причащение. Последнее, — продолжал бес, — страшнее мне самой гиены. Оно для меня тоже, что солнце для тьмы. Я не могу не только приблизиться к достойно причащающемуся, но даже и страшусь взглянуть на него. Впрочем, — прибавил бес, — все это как неубийственно для меня в своем существе, но благодарю людей, они своей невнимательностью и порочными навыками сами уничтожают и отгоняют от себя силу благодати таинств, поэтому я только на время отступаю от них. Они сами дают случай овладевать ими и царствовать в преступном их сердце». Третье свойство против дьявола есть боголюбезная добродетель смирения. Однажды отец привел к преподобному Агафону своего бесноватого сына и просить исцелить его. Старец жалился над несчастным, помолился Богу и сказал бесу: «Выйди из создания Божия». Бес отвечал: «Выйду, только позволь мне спросить тебя об одном. Кто это агнцы праведники, а кто козлищи грешники?» Преподобный сказал:
грешник – это я, а кто праведник, один Бог знает. Услышав это, бес громким голосом вскричал: «Вот за твое смирение выхожу». Это час вышел. Четвертое средство – трудолюбие. Когда сосуд кипит, снизу поджигаемый, говорит преподобный Климент Великий, тогда ни муха, ни другой какой-нибудь насекомый не смеет прикоснуться к нему. Когда же остынет, то и мухи, и все насекомые садятся на него. Так и к трудолюбивому человеку враг рода человеческого не смеет приступить. Кто же живет в небрежении и ревности, того не излагает он без всякого труда. Особым оружием против бесов является благовейное чтение Слова Божия, особенно Евангелия и Псалтирия. Благовейное и молитвенное чтение Святого Евангелия по учению святых отцов приравнивается к Иисусовой молитве. А святитель Иоанн Златоуст говорит, что лучше, чтобы солнце перестало светить, чем оставлять чтение Псалтирия. Чтение псалмов, говорит блаженный Августин, душу украшает, ангелов на помощь призывает, демонов прогоняет, отгоняет тьму, содевает святыню, Бога показывает. Один из святых отцов, спросивший беса, чего он особенно страшится, получил такой ответ: «Боимся мы более всего, когда христиане читают Псалом 67-й, да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Наконец, сильным оружием против бесов является усердная молитва к святому архистратигу Божию Михаилу. Как поборник силы Божией, он до ныне еще ведет борьбу с дьяволом и не перестает наносить ему удары. А поэтому и нужно просить его, чтобы и в нас он поражал внутреннего тлетворного змея и изгонял его. Итак, дорогие братья и сестры, помни о том, что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольской.

согрешим, также дерзает Отец мой, прашно ежде, прежде причастие страшное жертвы животворящего Владычня, сим помолите образом сотрепетом, Владыку Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, вся твари видимые и невидимые свидетелю, безначальный голоса, сукреснослушный сын, если безначальный, при многие ради благости, в последние дни вплоть поблокись, распнись, погреби и сазаны, неблагодарные и занравные, твоей крови, обнови вырастивших грехом естество наше, сам бессмертный царю, прими мое грешное покаяние, твоя мне услышит глагола моя, согреши, Бог Господи, согреши их на небо и пред Тобою, и не есть недостоин воззреть на высоту славы Твоей я, прогнев бы Твою благость, а я заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобился, долго трепелив же и много милостью, не предал семья погибнуть за беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения, Ты борекал и человеку, любши пророком Твоим, и я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратить все живы быть ему, не хочешь бы, Владыка, создания Твои углубить, и не же благоволишь, чтобы погибли человечестей, но хочешь и всем спаситься, и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостойный есть на небесе и земли, и сия привременной жизни всего себе повинну греху, и со всем по работе, и Твой воскресенье образ на творение создания Твоего, не очевая Своего спасения, окаянные на Твоей же безмерной благоту.

поставлении Бога и Господа, вечере Твоей тайной днестине Божией причастие на длине, и по врагам Твоим тайно полем не восстанет, и дам Тебе приютом, и я расходники Твои отвечать, подними меня, Господи, во Царстве Твоем, во лицу или во воскресенье будет не посещение Святых Твоих, дай Господи, на выселение души и тела. Счастье подходит к и счастье, кто был на Господе, и кому будет сердце, кто не сказал Господи.

Небесных и животворящих страшных Христовых тайн достойно благодарим Господа, заступи и спаси помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. День

Jesus, we give you this forward for the very name of the name.

Господи, как Христос, Сына Святого Отца нашего,

0: Святой Господи, Боже мой, яко не отрынул вместе грешного, но вообще к нему быть из Христа и сподобалось и благодарю тебя, ко мне не достану, как причистить всех причистить твоих небесно даров сподобалось и но владыка человеку любче нас ради умери же и воскресы и драла в нем страшное все жертвящее таинство, во благодеяние освящение души телес нашей, дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всех как сопротивного, просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру не постану, любовь не лицемерного исполнения, премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, никто мы себе живу, на Тебе нашему владыцу благодетелю, и так у сего жития, и шеда, о надежде живота вечного, присносущий до сыну покой, и держа празднующий глаз непрестанный и бесконечный стал зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бысь истинное желание и неизреченное веселье, любящий Ты, Христе Божий наш, и Тя поется Твои веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков, свидетелю всех, благодарю Тебя всех, я же вместе подал благих, и о причащении, причистке и жертвящих Твоих таинств. Молю, уба Тебя, блажи, человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоей, дарами чувств и совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святынь Твои, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бысь и хлеб, животный, источник святыни, подать благих. И Тебя славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне писано и во веки веков. Аминь. Дал и пищу мне плоть Твою волею, огнцы и опаляй недостойное дание, полиши мне свидетелю мой. Паче же пройди во уды моя, во вся состава, во утробу в сердце, попыли терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помещение, состава утверди скусми в купе, чувств просвети, простую пятерицу, сего месть пригвози страху Твоему, присно покрой, соблюди же, сохрани меня всякое дело из Твоего души тленного, очисти и омый, и украси меня, удобри, прозуми и просвети меня, покажи меня Твое исцеление, единого духа, не к тому исцелению греха, да я ко входам причащения, як огнями небе живца, задей всякая страсть, молитвенники Тебе, принушися святые, чина начале же бесплотных, речать Твоего и мудрые апостолы, к всем жертвам нескорную чистую Матерь, их же мы бы благоутробне прими, Христе мой, и Сыну Света соделя Твоего Сожителя, Ты бы иси освящение и едино наша блажу душу светлость, и Тебе лепо подобно, яко Богу и Владыце, слава всего славы на всех день, тело Твое Святое Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная во оставлении грехов, будет же мне благодарение себе в радость, здравие, веселье, в страшной ревторе, пришествие Твое, с подобием грешного стать, единственное славы Твоей, я молитвами причистие Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица, Богородица, святе помрачение моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господи, благомея и си недостойного причастника, бытия, причистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети моя умная очи сердца, я же источник бессмертия родшая, о живот время умершенного грехом, я же милость Бога Бога, любовь благоутробная Мать, и помилуй меня, и дождь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденное принимать и причистить тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подожди мне слезы покаяния и исповедания, во ежепите и славите Тебя воседне живота моего, яко благословенно и препрославленное сия веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и си уготовал при лицам всех людей, светло откровение язык, выстав людей Твоих Израиля, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при Себе законе наши, святые, посети истинные немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, должен в дне, и все оставлено в долге наше, яко же и мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, я кровь святых с огня, воссеявши благодать вселенную, просвети, не истреблю любя, мира и все крови с низка, высоту нам смиренно мудре, показано Твоим и славы Сына наказуя. Отче Иоанне, затлуйся, моля славы Христа Бога, спаси с душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелость и вырастану благодать, и Твоему становися учище, поклоняйся в Троице единому Богу, и Ане затворюсь все блажение, преподобни достойных палим тебе наставники, как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Представьтесь в Христа, ныне посудное, ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предверие к благая на помощь нас верно зовущих Тебе ускоренному лицу и почтися на умоление, представительствующий присно Богородице, чтущих Тебя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, честнейший, кривыми славнейший, без сравнения Серафим, без истления, Бога сворочую, сущая Богородица, Тебе величаема.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше,
0: слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Тешитель души истинной, живи здесь и себя исполняю, сокровища благих и жизни податель. Приди, вселительный, очистенный от всякий скверный, спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иси на небесе, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но исправляй.

Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего и моления моему, уши молитву мою не во сна крестивы. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои, да видит о правоты, искусилось, и сердце мое посетилось и ночью. Искусил меня, и не обретеся во мне неправда. Я, когда не возноболит уста мои, дел человеческий, застави со стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услышал меня, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крыло Твое, покрывши мя. От лица нечестивых, остравших мя врази мою душу мою, одержавши тупцы, затворивши уста, глаголыши гордыню. Изгоняющий меня на небо, души мя очи свои, возложивши уклоните на землю. Объявши мя, яко лев готов на лову, яко скимин обитает тайны. Воскресни, Господи, предвори, а изогни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои, Господи, от малых от земли раздели я в животе. И сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытившись сынов и оставишь останки младенцем своим. А же правду явлюсь лицу Твоему насыщусь, не да явите месе славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на тебя упала, да не послужусь вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные вообще в отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою, научи мя, яко Ты, если Бог спас мой, Тебе терпел весь день. Помяни щедро Ты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суд. Грех юности моей, а неведение моего не помяни по милости Твоей, помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь Его ради закона положится грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим все пути Господни. Милость и истина взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой многое, и стоит человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завета Его явит им. Очи мои, вынука Господу, яко то исторнит от сети нози мои. Призвена мя, помилуй мя, яко единород и нищей сма, скорби сердце моего умножившися. От нужд моих изведи мя, вещь смирение мое, и труд мой остави вся грехи моя. Вишь, враги мои, яко умножившися ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не послужусь, яко уповахнется. Не злобиве и праве, и прилепляхуся мне, яко потерпеть тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мыми от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю грех, но предо мной есть вину. Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобою сотвори. Я, когда оправдишься во славе всех Твоих и победишь, в них да судить эти. Сего беззаконие, зачатый сего в грехах, ради мя, мать моя. Сего истину возлюбил и себе известной тайной премудрости Твоей я явил миси. Покропиши мя и сопом, и очищися мыши мя, и пачеснику убилюся. Слуху моему дашь и радости веселья возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Младычного, утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои, отвердишь и уста мои, возвесят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось, и жертву дал Богу во все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижив. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, и да созидутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Многострадального братца, по долготерпению стяжав креститель его воздержанию, подавляясь божественной же ревностью обою приобщаясь, тех имена достойно приять исподобился и сей истинной веры был и сей проповедник безбоязнен, тем же монахов множество ко Христу привел и сей вся люди в православии утвердил и сей, и ове преподобни, Отче наш, моли спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пустынный житель в телесе ангелы, чудотворец показался, и сей богоносе Отче наш Моисей, постом, бдением, молитвой небесное дарование прием, исцеляющий недужные и души верою притекающих к Тебе, слава давшему Тебе крепость, слава венчавшему Тебя, слава действующему Тобою всем исцеления. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, Богородица, Ты есть лоза истинная, возвратившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, день не посмешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, и на небесе, да садится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небе си на земле хлеб наш насущный дашь нам дне, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави.

истина просияла, сияко же солнце светло, и светом жития Твоего и учением наставляет души наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякое час на небесе и на земле поклоняемый, славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробни, и же праведно любя грешное милуя, и же вся завойка спасения обещаний ради будущих благ, сам Господи, прими и наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя, соучисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои ослабы, яко благословенной силы веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения, Серафим, без исцеления, Бога Слава, родшую, сущую Богородицу, тебя величаем именем Господним.

Аминь, Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едина Сила, помилуй меня грешных, и ими живи все судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков, аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, и силе Твоей судьми, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих. Я хочу жди вас, наша навя и крепче изыскавши душу мою, не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отрати зла и врагом моим. Истину и Твою и потреби, и волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избави меня, и сильно враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, во мими, услыши меня. Во скорбе, печали моей, святохся от глаза, вража, служения грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконие, во гневе враждовахуми. Сердце мое смутися во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх отребет прийди на мя, и покрымя тьма. И рех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и повчию. Все удалися, бегай, водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки, яко визе беззакония, пререкания в ограде. Днем и ночью будет и по стенам его, беззаконие, труд посреди его, и неправда не осходи, отступный голих во и лезть. Як вашего враг поносил и претерпел бы губы, и ащего ненавидя меня на мебели речи, вол укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, же губно наслаждался, если со мной брашен, в дому Божию ходи ко мне единомышлением. Да придет же смерть на ней, и да снидет вас, живи, яко лукавство в жилищах их посреди. А с Бога возвах, как Господь, услышим я вечера за утро и полудни, помимо возвещаю, услышит глаз мой. И избавит миром душу мою от приближающихся мне, якобы во мнозе бяку со мною. Услышит Бог и смирит и осы, прежде век не избоим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет его, разделишься от гнева лица его, и приближишься сердца их, умякнувши словеса их, паче или это суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, то тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в студень оцеплением, уже кровель сине преполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живые помощи вышника в крови Бога Небесного во дворице речет, Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, я готов избавить от эти лобча, словите мятежно, плечма своим осените, под крылейку, надеющийся оружием обудите истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего, от неотвечья, во тьме приходящая, срящая беса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обачу, о чему твоему смотришь, и воздаяние грешника узришь, яко ты, Господи, упование мое вышника положилось, и прибежище твое, не придет тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках узнать, это никогда претнешь огами ногу твою, на спиды Василиска наступишь и поперешь льва и змея, яко на мя уповай, избавлю и покрою, и яко познай имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, сними я с него скорби, измуй его и прославлю его, долготой дни исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Многострадального праца, долготерпения, тяжа Крестителя, подражание уподобляяся, божественной же ревности обою приобщаяся, тех имена достойно приятий сподобился Иси, и истинной веры был Иси проповедник безбоязнен, тем же монахом множество ко Христу привел Иси, и все люди в православии утвердил Иси, и ове преподобне Отче наш, моли спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пустынный житель телеси ангела чудотворец показался Иси богоносен, Отче наш Моисея, постом день молитвы и небесное дарование прим, исцеляешь и недужные души, верою притекающих к Тебе, слава давшему Тебе крепость, слава венчавшему Тебя, слава действующему Тобою всем исцеления, и ныне и присно, и во веки веков, аминь.
всякое имам и дерзновение за премногие грехи наши. Ты иже у Тебе родшегося, моли Богородица, дело многому может моление матерное ко благосердию владыки. Не презри грешных мольбы все чистые яко, милости бести спасти моги, иже страдать у нас изволивый. Скоро да предварят ночи друты Твои, Господи, яко об нищахом дело. Помози нам, Боже, спаси нас славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мочи нашей имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, а не веди нас в искушение, но избави нас от

ангельские же заповеди, ревнитель гордыни обличения, смиренным же предстатели научения, тем же и ублажающим тебя грехов отпущения, и спроси обитель твою невредиму сохрани, и обе отче наш, многострадальному подобный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякое час на небесе и на земле поклоняем и славим во Христе Божие, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробни, и же праведный, любя грешный, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши часы молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя, соучися помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их все вредами и наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и первым, и славнейшую, и без сравнения, а Серафим, без остальня, Божеского Родства, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним, Святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы всея твари, содетели же за милосердие беспрекладной милости Твоей, я единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, не спасла бы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописания грех наших растерзавы, и победил тем начало власти, тьмы сам владыка человека любчи, прими нас грешные благодарственные сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобить и насыщающих видимых и невидимых врагов, пригвози страху Твоему плоти наше, не уклони сердец наше словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и ежу от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаю безначальному Отцу, Единородным Твоим Сыну, и все святым и благим, и животворящим,

гигантские кончины живота нашего, без болезни.

доброго ответа на страшном суде еще при слове

сердце есть человече, тело владыче, страхом приступили на полюбу службы. Божественный же прият в отпущении, перебили и сетях учащих. Та же дерзает таинственное страшное ястре, зачатящее страшное жертву животворящего тела владыча. Сим помолись образом сокрепиту. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источнику жизни без смерти, все твари видимо и невидимо, и свидетели безначального Отца, сопресносных сили и собезначальных, при многих раз и благости последних дней, плоти, волки, сиротные, все подвижущихся на неблагодарных нравных, и Твоею кровью обновили расслышать грехом и стекло наших, сам бессмертный, зарекли и мое грешное покаяние, приходил по Твоим нею, слышу глагола моя, согреши, во Господи, согрешив на небо, и все с Тобой имеет достойно, возрительно, высоту славы Твоя, прогнева за Твои благи, Твои заповеди, приступив и не послушав Твои повелений, но Ты, Господи, не злобишься, и долго терпелив жизнь на доме ночи, не предавай себя, погибнуть из-за беззаконной войны моего всячески, ожидая прощения, ибо реклись и человеку любящий пророком Твоим, я так и не хочу смерти вещи, но еже обратитесь и живу к Итиму. Не хочешь его, Владыка, создание Твоей руку погубить, не же подавалишь о погибели человечества, но хочешь всех спастись и в разум истины прийти. Тем же и Отца, что недостойны ящики всей земли, сия привременной жизни. Всего себе по вину греху и властим по работе пекло и скорни по образ на творении создания Твоего и прощай лайства и во спасения хозяйных. На Твое же безмерное благоутробие дерзаю подхожу. Прими ума и мне, человеку любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря, яко грустного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческие, исцеляя нас, труждающиеся и обременённые к себе призывая и упокоевая, не пришедший призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню восстать Твоей. Я-то да чистым сведением совести моей ясной ты твоей часть приемля, соединюсь я с Святому Силу Твоему и крови, имею Тебе во мне живущую и пребывающую, со всеми святым Твоим Духом, ей, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд не будешь ли частью при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен будут ушей же и телом, от еже недостойни тем, кто чищатися. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденного воспринимать и часть святым Твоим, в Духа Святаго общением на пути живота вечного, и во благоприятие на свет на страшном судище Твоем. Яко да и я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготован есть и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный и во веки. Аминь. Владыка Божий мой, верь, яко мне достойный же доволен до подсохнитеша

Царствие, присвоение, небо, яко презирайте, хожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченное Твою благо, и да не на многие удаляйся общение Твоего.

50 contratos.

Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети истине, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас.

и вкушающий от них верную святей, яко ты се, благословляю, и освящаю всяческое Христе Божия нам, и тебе славу воссылаю, с обезначальным твоим Отцем, и все святым, и благим, и животворящим.

вся славу Твою. Господи, усмирь отвертишь и уставы возвестя славу Твою. Господи, что все вновь осуждающими, мози восстают на мя, мози благодаря души моей, и спасение ему Божьего. Ты же, Господи, заступник мой, слава моя и вознося и главу мою. Гласа моим, то Господу восславлю, услышу мя от горы святые свои я, а заступ и слав восставнику Господь заступит мя. Не убоюсь от тех людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразился вся враждующая лесуя, зубы грешников сокрушилися, Господи, и спасение на людях Твоих, благословение Твое, а заснув и спав, восставнику Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня.

надейся на мне руку твою, несь исцеление в плоти моей, в лица гнева твоего, несь мира в костях моих, в лица грех моих, я побрезы плоти мою, обрезы душу главу мою, я по время тяжкое тяготеше на мне, во смех дешуюся, крыша раны моя, от лица безумия моего, пострадавшись на Боксе до конца, весь день сетую хождав, я клятвия моя наполнившаяся по ругани и несть исцеление в плоти моей, возлобен бык и смирись это дела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мне сила моя, и свет дочери моей, и пойдешь со мною, и друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившаяся и старша, и ближние мои, это вечер мне старше, и нужда пусть ищущая душу мою, ищущая злая мне глагола пустуетная, и с тем на весь день поучавшуюся, а же я как Бог не слышав, и я по ним не отверзаю уст мои, и бык я по человек не слыша, и не моего всех своих обличений, яко на тебя, Господи, уповав ты, услышавший, Господи, Боже мой, яко ты никогда порадует мне все врази мои, и в них подвижатися нога моим на небе величивша, яко аз на раны готовы, болезнь моя предо мною смену, яко беззаконие моя аз развешу и попекуся в гресе моем, разиши мои животы, укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящие мне без правды, воздающие мне злая, возблагая Бога, уме за них гоня благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не оступи меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не оступи меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утренне вожидать Тебя, душа моя. Коль множится и Тебе плоть моя в земле пустыне, проходней и бесплодней. Так возврати мне весь Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, пустее мои поклоните Тя, так благословлю Тя в животе моем, и во имени Твоего сижу в руце мои, яко отсюда и мосте да исполнится душа моя, и усна моя радости восхвалится уста моя, а щепоминав Тя на постели моей, на утренней получался в Тя, яко был сей помощник мой, в крови приму Твою возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мене же Твоя, десница Твоя, тише суй, скажи душа моя, мира преисполнится, мне предадятся в руки оружие, части весова будут, сожже возвеселится у Бозе, покорится вся пленися им, яко сохранившийся уста глаголящих неправедное, на утренней получался в Тя, яко был сей помощник мой, и в крови приму Твою возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мене же Твоя, десница Твоя, слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение мое, голодни, возбавленности пред Тобою, да внигет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот моя дух приближися, ты мне без нисходящими в рог, быв я хоть человек. Быв я хоть человек без помощи, в мертвой свобой, яко язь не спящая во гробе, уже не помянулся к тому, идти от руки твои от ненави не выжа, положишь меня в рой, преисполнен темных и сине смертный, на мне утвердися ярость твоя, вся полная твоя, на белости на мя, удалилась из знаменных моих от меня, положишь меня мерзость себе, предан, прыгни не схожда, почему из не могу сил, нищеты, возвал тебе, Господи, везде, воздев тебя, руки мои, и до мертвыми творишь чудеса или врачами, воскресят и исповесят тебе, и да повесть во гробе милость твоей и истину твою погибели, и да познанно будет во тьме чудеса твои, правда твоя в семи забвений, я с тебе, Господи, возвал и утром молитва моя притворит тебя, скуни, Господи, отрежь душу мою, отвращающее лице Твое от меня, нищ не смазни в труде под юности мое, вознежись.
Смирися, смирися, из не могу. На мне придушу гневе твое страшение, твое возмутишь меня, обыдушу меня повода везде, удержавши меня в купе, удаливайся от меня друга истинно грязнальных моих острастей. Господи Боже, спасение моего воднего сбавки ночи пред Тобою, давнее притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающих от всякой законе Твоя, исцеляющих от вся недуги Твоя, избавляющих от исцеления живот Твой, венчающих от тебя милостью и щедротами, исполняющих во благие желания Твои, обновиться я гордая юность Твоя. Твоя и милостыня, Господи, согласен обвиденным, сказав пути Своя Моисею и сыновам Израилю, хотение Своя, щедрый милостив, Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил и снал, не же по грехам нашим воздал и снал, я кто по высоте небесней в земле утвердил есть Господь, милость Твою на боящихся Его, и лихо стоят востоцов запад, удалил есть от нас беззаконие наше, як уже щедрый тот все сыны, ущедрый Господь боящихся Его, як у Той познал создание наше, помянуя поперсись мы, человек, як у дрова дни Его, як у цвет сильный, так у цветет, як у дух кровь, як ему не будет, и не познает тому места своего. Мило же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне всену, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, синие крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душа моя Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня правде Твоей, и не вните с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою все живы, яко попнал в душу мою, смирил я землю живот мой, посадил мне стены, яко мертвое века, и уныло мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянув не древний, поучился во всех делях Твоих, творение в руку Твое поучался, воздев Тебя руки мои, душа моя по земля безводная Тебе, сбору услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподобися нисходящим рот. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, я понатял повал. Скажи мне, Господи, путь мой же пойдет, как Тебе взять душу мою. Изви меня отрад мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить Тебе волю Твою, я потрясти Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю вправо. Имени Твоих ради, Господи, живешь мне правдой Твоей. Изведешь от печали душу мою, и милости Твоей потребишь враги моя, и погубишь все служающие души мои, як возврат Твой есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вните в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вните в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, славу свою Сыну и Святому Духу, и ныне Ты стоил и не половит. Аллилуйя, аллилуйя.

Господине нашим преосвященнейшем епископе Кирилле, и о Господине преосвященнейшем епископе Ионе, честне пресвитерстве во христидиаконстве, о всем причтению

со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и есть же Господь.

присно и во веки веков. Аминь. На реках Вавилонских, там уседохом и плакохом, негда помянути нам Сиона, на вербиях посреди его обесихом органы наша, яко там вопросишаны, пленши нас о слове всех песней, ведши нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей. А еще забуду тебе, Иерусалиме, завена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, а еще не помяну тебе, а еще не предложу Иерусалима. Яко в начале веселья моего, помяни, Господи, сыны и домские, в день Иерусалима, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его, чьи Вавилония окаянная блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам, блажен еси, имет и разбиет младенца.

присно и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал еси вся глагола уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, милости Твоей, истине Твоей, яко возвеличил еси над всем имя Твое святое, вон же аще день призову Тебя, скоро услышу мя, умножишь мя в души моей, силою Твоею да исповедуется Тебе, Господи, все цари и земстве, яко услышаша вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в путях Господних, яко веле слава Господня, яко высок Господь, и смиренные презирая, и высокая издалече весть, а еще пойду посреди скорби живишь мя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя, десница Твоя, Господь, воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Слава Отцу и Сыну и Святому.

пресная во веки веков. Аминь. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя, иже помыслиша неправду в сердце весь день, ополчах убрани, и застриши язык свой, яко змеин яда аспидов под устнами, и сохрани мя, Господи, из руки грешничал человек неправедных изми мя, иже помыслиша за пяти стопы моя, с крыша гордие сеть мне и ужи припяша, сеть ногам моим, при стези соблазны положи шами, рех Господи, ви, Бог мой, си ты, внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, силу спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани, не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави мне, да никогда вознесутся глава окружения их, труду стен их покрыет я, падут на них угли огненные, не зложишь я страстех и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах яко сотворит Господь суть нищим и местью Богим, обаче праведные исповедятся имени Твоему и вселятся правее.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

богатая согласно закону. Закона и благодати вернее, сошедшися восхвалим, яко покаяние нам проповеда, и Ирода яве, обличив дерзновение, и главу свою усечен бысть, и ныне со ангелы живущие, Христу молится, спастися нам, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светлую Твою память, дней творящий, спаса и Господа молите, и прилежно Тя молим, предтече всем дать и согрешений, прощение, и ныне присно во веки веков. Аминь. Теплое заступление сущих в бедах и помощницу нашу, и к Богу применение, ею же тли избавихомся, Богородицу верный,

веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научая руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защитель мой, и на него уповах, помяну я и люди мои подмя. Господи, что есть человек, яко познался еси ему, или сын человечий, яко вменяйший его, человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию, и разженишь я, после стрелы твоя, и смятеши я, после руку твою с высоты, изми мя, избави мя. Отвод многих из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе, во псалтыре десятиструннем пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави меня, изми меня из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница их десница неправды. Их же сынови их, яко новосаждение, водруженное в юности своя, черих удобрены, украшены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, утрыгающее от всего сие, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, волове их толстие. Несть падение плоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их ублажиша, люди им же сия суть, блажение люди им же Господь Бог их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

пресно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, зиждя Иерусалима Господь, рассеяние Израиля соберет, исцеляя сокрушенные сердцем и обязуя сокрушение их, исчитая множество звезд и всем им имена нарицая, вели Господь наши, вели крепости Его и разума Его не из числа, приемля и кроткий я, Господь, смиряя же грешники до земли, начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человекам, дающему скотом пищу и птенцем врановым, призывающим его, не в силе конский восхочет, ниже в листьях мужеских благоволит, благоволит Господь боящихся его, его уповающих на милость его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: пресно и во веки веков. Аминь. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего, Сионе, яко укрепи верей врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя, мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово своей земли, до скорости течет, слово Его дающего снег свой, яко волну мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы против лица мраза Его, кто постоит, после слова свое и стает яд, гнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову оправдание и судьбы своей Израилеви, не сотвори тако всякому языку, и судьбы своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.

0: Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе,
2: Господи! Я по влади человека любит Бог, и сии тебе славу высылает, Отцу и Сыну и Святому Духу, иди в Христа и правительству Богу.
3: Пророка, явшегося нам и от неплодови светильника вселения, ясно произведша, и в песнях восхвалим Христова Крестителя и победоносца страдальца предтечую Иоанна, молиться Богу Господи, помиловатися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне явися нам, Спасов Креститель, и веселит разумнее помышление верных, пустыни, красота и пророков печать, тем же Христов показася предтеча и свидетель на неложен пришествие Твоего духовными уба письми согласно и о Анну, возопием пророчие, проповедничие истины, молися, спастися нам, и ныне присно и во веки веков, аминь. Удивишися, чистая, все ангелов лица, и таинству Твоего рождения страшному, как у иже вся содержаяй, манием единым объятий Твоими, яко человек содержится и приемлет начало привечное, млеком питается, всякое дыхание питая неизреченную благодатью, и ты, яко воистину Божию,

Бог свой.

жатвы же ради и за возлежащих с ним повели дать ей, и, послав усекну Иоанна в темнице, и принесуши главу его

0: благовествуй нас, Господа родительницы пречистые, души мои язвы и гноение, милостивную мольбою Твою Деву очисти и падшего стали, спаси мя все непорочные, блудного спаси, Ты помиси предстательница и заступление, единочистые и благословенные во все веки.
1: Святые предтечи спасов Иоанне, моли Бога нас, проповедуя Христово пришествие сущим в аде, верую, возвещая болезни, решая, приходит Господь славы, Егоже превозносим во все веки.
0: Святые предтечи спасов Иоанне, моли Бога о нас, в темнице тя затвори Ирод и Иоанне второго Илью, и железными узы связав уби, покаяние царствия верного священно проповедника.
1: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, о трапезы крови исполненные, о снеди убийством растворенных, о пира исполнено суетства, о бесчеловечие и скверноубийство Ирода беззаконного.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Горе весь и доли весь словик, недрих отчих и матери Твоя, весь Бог и весь естеством человек, един ипостаси и сугуб естеством, есть и милостивец.

0: Сокрушися полк лукавый, сего предстатель дьявол, богословного твоего пророча языка, Христа проповедавшего, и отраковицую скверную Ирода повину главу сищи твою, но мы тебя, крестителя, величаем.
1: Святые предечи спасови, анимали Бога о нас, удоль уба естества смиренно возвысися, и ком смирися смертные гордыни, глаз вопиющего возва в пустынях света, в атовых жилищах, врата возьмитеся, царь во всех гниде.
0: Святые предечи спасов Иоанне, моли Бога у нас, трепещут страсти человеческие, и страхом отбегают демони, осененьем от Бога тебе данные благодати. Но от обоих искушений стадо твое избави, Господень предтечи, верую тебя присно величающее.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, обрези и успевай царство и сыне Богоматери, измаильтиские люди, покоряя борющие нас, воинству победы даруя на варвары враги, мольбами родшие тя.

0: пророка же и крестителя Спасова, ныне явшиеся Иродиада, сквернавая.
1: Святый претече Спасов и Ани, моли Бога о нас, во главу усечен бы Фиане от Ирода, сущим в аде душам послался Еси, проповедать и грядущего, и тех спасти всех, прежде скончавшихся верных.

Едином женах по Рождестве велась Иси Дева, Едином женах ты, Богородительница, показалась Иси, Едино разрешила Иси от болезни Еву, и первородную Иисус.

0: познанный апостол предизбранно бывша, песни похвальными венчаем притечи благодати, во главу бы усечен бы из закона ради Господня.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, скверный ирод чистоты, садителю Тебе, крестителю спасов, главу усечели стивне, обличение же Твоего языка посещи никак же возможно.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Я же клятву мирскую божественным Рождеством Твоим чистое потребыши, стадо Тебе молящееся верно от всякого.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои, мыши Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе узришь имя. Яко будь не хотя и беззаконие Ты еси. Не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа крови льстиво внушается Господь, аж же множество милости Твоей я внеду в дом Твой. Поклонюсь ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави мя правды Твоей, враг мой, храни, справи пред Тобою путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки своими льщаку. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения, яко приогорчиши Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище было еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать еси земли и вселения, от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение рек еси, обратитесь о сынове человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и жеми мои, иди, стража ночная, уничижение их лето будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезох им гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко сии дни наши ускудевши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучи на паучах уся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость на ны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи, имя кованное сердце в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочни, когда приидеши ко мне, прихождав не злобе из сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим и вещь законопреступная, творящая преступление возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего та искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едя, очи мои на верной земле посаждать и я со мною, ходя и по пути непорочно семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедно не исправляше пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Память праведного с похвалами, Тебе же давлеет свидетельство Господне предтече, показал бы ся и сива истинной пророков честнейший, яко и в струях крестить исподобился и си проповеданного, тем же за истину пострадав радуйся, благовестил и си сущим в аде Бога, явшегося плотью, землющего грех мира и подающего нам велию милость. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. что тебя наречемо благодатное, небо, якого сияло еси солнце правды, рай, яко прозябла еси цвет нетления, дева, яко прибыла еси нетленно, чистая матерь, яко имела еси на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того молись, спастися, душа наша. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохрани заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Предтечево славное усекновение, смотрение бысь некое божественное, да и сущим в аде спасло проповесть пришествие, да рыдает оба и родея, беззаконные убийства испросивши, не закон бо Божий, не живые век возлюби, но притворный, превременный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый, славимый Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведное, любя и грешное, милая, и же вся за выход спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже, ущербный, благослови, не пресеки лице к нам, помилуй.
0: Аминь.
1: Знаешь, что на нас и писать, и не будет, и не приступит, и скажет, что ты наш, где у нас запомнил.